0: Самолет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Μεθαύριο Λαντ. Κάθε Σάββατο στις 9 με τον Bill Nackis.